Чики-ку да сборня! Нос насимус да сборня! А сборня на груда да у континенте пору!